большая часть наших дел и мыслей идут на автопилоте. Поэтому важно формировать хорошие привычки, делая все это в дальнейшем на автопилоте.